0: This is KICY, Nome. Now, by permission of the Federal Communications Commission and the International Telecommunications Union in Geneva, Switzerland, we turn our signal directionally westward into Russia and begin broadcasting the good news of the gospel in the Russian language.
1: Радиостанция KICY из города Нома на Аляске рада приветствовать всех наших радиослушателей из поселков Проведение, Сиреники, Нулингран, Энмален,

0: Поэзия Леонида Петренко.
1: Не убегай. Душу грех, как удав, сжимает, пустотою звенит в ушах. Спасение Христос предлагает, ну а ты от Него в бегах. Ты устал метаться по жизни, гложет душу чувство вины, но обманчивы все новизны, и за ними ложь сатаны. От себя никуда не деться, хоть и прячешься ты в толпу, приходи с Иисусом встретиться и отдайся в руки Христу. На руках тех увидишь раны, за тебя проливал Он кровь. К Нему приходи от страданий, долготерпит тебя любовь.

0: «Отголоски воскресенья».
1: Пастор Андрей Петров.
2: Вы знаете, Божья пища – это особая пища. Он дает нам сегодня особый хлеб. Вы знаете, Давид когда-то после согрешения встал, написано, когда дитя умерло, помните, от Версавии, да? И когда боялись ему сказать, а он встал, умылся, оделся и пошел в дом есть хлеб. Библия – это книга образов. Если ты давно не участвовал в хлебопреломлении, потому что ты в жутчайшей депрессии, и дьявол топчется по тебе, встань, пойди в дом и ешь хлеб. Попроси прощения у Бога, конечно же. Но в прощение-то тоже нужно верить. Враг отнимает у нас веру в прощение. Он говорит, проси, не проси, а вот этот такой грех, он тебя будет до конца жизни преследовать. Но ты встань, обновись. Прикоснись к этим страданиям по-новому. Прикоснись с новой надеждой. Прикоснись и простри свои руки и скажи, Господь, это конец моей депрессии. Господь, моя душа будет славить Тебя.
3: Это производство радиостанции «Новая жизнь», Москва.

0: KICY, Nome.
1: Говорит радио «Голос Арктики» из города Ноум на Аляске, Соединенные Штаты Америки.

0: Отголоски воскресенья.
1: Пастор Андрей Петров.
2: Сегодня мир может предлагать различные философии. Он может сказать: а я не согласен, а вот есть такое мнение. И вот люди просто буквально ползут и ищут, где же эти крупицы истины, чтобы поддержать свое существование внутреннего духовного человека. И Вартимей сидел при дороге. Мы не читаем его истории. Как его привели туда? Были ли у него друзья, которые его приводили каждый раз? Или он сам добирался? Но вы знаете, слепота – это проклятие. Особенно слепота греха. Это проклятие, которое лежит на всем мире. Мы потеряли прямой ясный взгляд. И мы рисуем себе мир обманный, который когда-то будет Богом опровергнут, раскрыт.
3: Это производство радиостанции «Новая жизнь».

Здравствуйте, с вами снова Суханова Марта, и я продолжу читать вам книгу. Называется она «Как говорить нет ребенку, чтобы он вас слушал». Суть моих рассуждений – отвлечение. Не просто и трудоемкая стратегия, которая не всегда эффективна. Ее преимущество в том, чтобы она безопасна, что она безопасна, поскольку в ней нет мер воздействия типа шлепков. При ориентации на отвлечение ваша цель – найти такую игрушку, которая сделает вашего ребенка счастливым, а вы избежите рисков и неприятностей, связанных с конфронтацией. По этой причине я предлагаю, чтобы вы использовали именно отвлечение в качестве первого варианта воспитательных действий. И это при том, что вам предстоит много раз сталкиваться с ситуацией, когда решимость вашего ребенка вести себя плохо окажется сильнее, чем ваша эмоциональная стойкость, а его воображение при поиске хлопот и неприятностей для вас будет богаче, чем ваше при создании для него возможностей отвлечения. Разговоры и уговоры. Слова ничего не стоят. Центральным элементом некоторых стратегий по управлению поведением выступают совместные обсуждения, переговоры и уговоры. Защитники подобных стратегий призывают вас вступать с малышом в диалог, чтобы выяснить, почему он плохо себя ведет. Иными словами, чтобы вы могли увидеть проблему с его точки зрения. Затем подход, ориентированный на разговоры и уговоры, велит вам объяснить своему ребенку, почему вы считаете какое-то его поведение опасным или неприятным. Наконец, когда вы оба понимаете позицию друг друга, появляется возможность достигнуть решения, которое сделает всех довольными и счастливыми. Вы, вероятно, слышали, как родители пробуют при вас использовать эту стратегию. Например, Аарон, ты ведь знаешь, почему такая... Аарон, ты ведь знаешь, почему, тыкая в Макса палкой, ты можешь поранить его? Неужели ты не в состоянии придумать что-то другое, что можно проделать с палкой? И хотя очевидный первый шаг в подобной ситуации просто убрать палку подальше, кто-то может продолжить беседу и вместе с малышом отыскать более приемлемый способ использования злополучной палки или же углубиться в кровавые детали, подробно описывая, что случилось бы с бедным маленьким Максом, если бы палка проколола ему легкое. Да, важно разговаривать с ребенком, что-нибудь читать ему, спрашивать у малыша, что он думает о разных вещах, и затем слушать, что он скажет. Например, вы могли бы поинтересоваться и даже удивиться, услышав, что же побудило вашего малыша скормить собаке весь пакет леденцов и конфет, купленный ему на праздник. Но существует много таких ситуаций, где плохое поведение или необдуманный поступок ребенка надлежит остановить как можно быстрее. И нет ни времени, ни пользы от того, что вы вдадитесь в дискуссию и станете обсуждать мотивы, которыми руководствовался малыш. Когда ваш ребенок закатил истерику, он не способен к рациональному обсуждению. Если вы спросите его, почему ты это делаешь, то вероятен ответ – не знаю. Это если вы вообще получите хоть какой-то ответ. Фактически, ваш ребенок, возможно, не готов отвечать на вопросы, пока у него не наладится хороший ночной сон. Время обсуждать правила и давать им обоснование наступает лишь в том случае, когда каждый из вас хорошо отдохнул и нет отвлекающих факторов. Утром может казаться, что ребенок напрочь забыл о подвигах
и преступлениях предыдущего дня, хотя проработка и перемалывание какого-то его особенно некрасивого поступка может быть главным пунктом вашей повестки дня. Никогда не повредит спросить у малыша, хочет ли он говорить о проступках, и не спешите с односторонним обсуждением, скорее осуждением, если вашего ребенка не интересует этот разговор. По мере того, как ваш малыш становится старше, растет вероятность, что он поймет ваше объяснение. Например, 3-летний мальчуган способен уловить рассуждение, что он может упасть, когда карабкается на книжные шкафы. Полуторагодовалому малышу это не по силам. Тем не менее, вы, пожалуй, больше узнаете о мотивах поведения вашего ребенка, просто слушая, что он говорит в течение дня. Если он хочет сидеть у вас на коленях или горюет по поводу ваших хождений на работу, то это может означать, что он жаждет вашего внимания. Если он для него, что для него не характерно, уклоняется от посещения дошкольного учреждения, очень может быть, что над ним там измывались или же он где-то подхватил вирус. Даже если ребенок готов говорить о мотивах собственного скверного поведения и о последующих мерах воздействия, помните, что вы говорите с малышом, который не владеет понятием смерти и может только поверхностно и фрагментарно оценить травму. Это означает, что когда вы говорите Аарону, который тычет в Макса палкой, что он может выколоть тому глаз или пробить легкое, после чего его братик перестанет дышать, эти разговоры, вероятнее всего, не удержат его и не отпугнут Аарона и мало повлияют на его плохое поведение. Хотя ваш ребенок способен уловить понятие о чувстве грусти или печали, вряд ли он понимает, что означает ранить чьи-либо чувства или задеть чье-то самолюбие. Конечно, малышу доступны некоторые причинно-следственные связи. К тому времени, когда он может сидеть, этот младенец уже знает, что если сжать резиновую утку, та крякнет. Но в 2 или 3 годика он действительно не понимает, что означает «ударит током» или «только вы ударит током», если только вы не были настолько глупы, чтобы позволить ему экспериментировать с вилкой и стенной розеткой. Существует масса последствий, которые вы не в состоянии объяснить ему просто потому, что малышу недостает опыта, чтобы правильно интерпретировать ваши предостережения. Однако он способен понять наказание или иную меру воздействия, которое он испытал лично, скажем, провел какое-то время один в своей комнате. В качестве резюме замечу, что всегда следует спрашивать ребенка, что он думает, и выслушивать его, но одних разговоров и уговоров недостаточно. Взяточничество. Сходу не смогла прочитать. Взяточничество редко дает результаты. Один из краеугольных камней бихевиористической теории в том, что поведение может формироваться с помощью вознаграждения и наказания. Этот метод кнута и пряника дает очень хорошие результаты при работе с лабораторными животными, и он же применим и к малышам. Однако материальные осязаемые награды не так эффективны с детьми, как с белыми мышами. Тем не менее, многие специалисты по детской психологии рекомендуют, чтобы родители разработали систему простых наград, например, типа наклеек или переводных картинок, которые можно собирать или же вклеивать в специальный альбом, либо на покерные жетоны, а затем покупать на них те вещи, которые ребенок любит,
конфеты, игрушки или поездки в Макдональдс. Эти системы вознаграждения стали очень популярны среди некоторых учителей и начальных школ. Учителей начальных школ. Договоренность с ребенком может включать и немедленную награду, причем она может формулироваться напрямую. Если ты без капризов наденешь свою курточку, то получишь переводную картинку. Или косвенно. Если будешь все утро хороший и станешь вести себя без истерик, я дам тебе смайлик, чтобы ты наклеила его в свой альбом. Эти меры могут успешно работать, но им присущи и ограничения. Большинство малышей не очень хорошо откликаются на отсроченные вознаграждения. Когда вы просите своего трехлетнего парня выдать целое утро хорошего поведения, после чего он получит награду, этот маневр чаще обречен на неудачу, чем на успех. Во-вторых, поведение, которое вознаграждается, должно легко поддаваться определению, так, чтобы ваш ребенок мог его усвоить. Быть хорошим все утро – неопределенное задание для ребенка. Другая проблема в том, что поощрения и вознаграждения обесцениваются. Насколько походов в ресторан быстрого питания согласится ваш ребенок, прежде чем начнет выпрашивать поездку в Диснейленд? А что затем, если вы вознаграждаете его чем-то вкусненьким, ваш ребенок может манипулировать вами так хорошо, что станет толстяком? Подобная практика почти всегда способствует выработке и закреплению у него плохих предпочтений к еде или в еде. Награды могут привести и к обратной реакции. Одно научное исследование, с которым я ознакомился, установило, что дети, которых вознаграждали за готовность есть блюда, не нравившиеся им, поначалу реагировали положительно, однако после того, как их перестали награждать, дети не стали есть меньше нелюбимой пищи. Наконец, самый большой изъян любых систем вознаграждений заключается в том, что они не срабатывают в длительной перспективе. Я сам был свидетелем небольших, но ощутимых краткосрочных успехов, когда рассматривались и ставились незначительные задачи, например, навести порядок в неубранной спальне. Однако вероятнее, что либо дети потеряют интерес к вознаграждению, либо их родители сочтут эту систему слишком хлопотной. Не хочу обескураживать вас и мешать вам иногда предлагать малышу какие-то награды за хорошее поведение, потому что эта тактика, так же, как и отвлечение, безопасна и эффективна, хоть и ненадолго. Разного рода награды могут использоваться для борьбы с эпизодическими и мелкими проступками, но никогда не должны становиться центральной частью вашего генерального плана управления поведением. Действительно ли вы хотите, чтобы ваш ребенок рос и взрослел, ожидая награду за каждый пример хорошего поведения? Ведь реальный мир устроен совсем не так. Если вы собираетесь использовать ощутимое материальное вознаграждение, то должны четко и тщательно определить, какое поведение хотите вознаграждать, причем так, чтобы у вашего ребенка имелись шансы на успех. Устанавливайте небольшие награды. Выбирайте в качестве награды, например, разрешение отпраздновать или не отпраздновать, отправиться на детскую площадку, а не блюдо или горстку сладостей. И награждайте ребенка часто, чтобы поддерживать его интерес. Самая лучшая награда. Материальные награды за хорошее поведение обычно не срабатывают. Положительные эмоции
должны играть важную роль в управлении поведением вашего ребенка. Ваш малыш может сказать вам, что очень хочет мягкую игрушку из последнего кинофильма Диснея, но он ценит больше всего ваше внимание и одобрение. Если вы хотите, чтобы ваш ребенок понимал, когда вы говорите «нет», предоставляйте ваше внимание и одобрение. Если вы хотите, чтобы ваш ребенок понимал, когда вы говорите «нет», предоставляйте ваше внимание и одобрение. Если нехватка сна – самая частая и в то же время вполне предотвратимая причина плохих поступков малыша, на втором месте лишь незначительно отставая находится недостаток внимания и стремление получать. Не поняла. Извините, сейчас минутку. Увидела, да. Недостаток внимания и стремление получать его. Если вы хотите избежать конфликтов с ребенком, то должны следить, чтобы он, получая достаточно сна, получал достаточно сна и внимания. И здесь есть как бы отступление, я немножко прочитаю тоже его. Если ваше внимание своевременно, оно послужит положительным подкреплением для хорошего поведения вашего малыша и будет ему более мощной и долгоиграющей наградой, чем переводные картинки или сладости. Если ваше внимание своевременно, оно послужит положительным подкреплением для хорошего поведения вашего малыша и будет ему более мощной и долгоиграющей наградой, чем переводные картинки или сладости. Я расскажу, как это может использоваться и давать результаты. Хотя бывают дни, когда вы чувствуете, что ваш малыш плохо ведет себя довольно долго. Истина такова, что в основном он большую часть времени хороший ребенок. Скажите, а вознаграждаете ли вы своего малыша за чудесные периоды его хорошего поведения? Наклейка на бампер, которая была популярна в 80-е годы, гласила: «А ты обнимал сегодня своего ребенка?» На самом деле она должна была спрашивать: «А ты достаточно обнимал сегодня своего ребенка?» Невероятно осязаемое свидетельство вашего одобрения, когда вы либо обнимаете его, либо погладите по голове, нежно пожмете ручку, либо недолго подержите на коленях, посылает вашему ребенку мощное сообщение о том, что он хороший, вы хорошая, и его место в вашей семье и в мире полностью безопасно. Эти жесты могут занять всего несколько секунд, самое большое – несколько минут, но они вознаграждают вашего малыша за то, что он таков, каков есть, хороший ребенок. Конечно же, он время от времени ведет себя плохо, и вам приходится возвращать его на правильный путь. Но всякий раз, когда вы слегка обнимаете своего малыша или сжимаете ему ручку, вы тем самым посылаете ему бессловесное напоминание: когда он ведет себя хорошо, то случаются хорошие вещи. Эти демонстрации привязанности могут быть настолько краткими и внешне малозаметными, что вам даже не потребуется прерывать занятия вашего ребенка. Просто погладьте его по голове, когда проходите мимо, и он сидит, или он сидит на полу. Много лет назад я читал статью, где психолог описывал свой опыт работы с маленькими детьми, которые чрезмерно занимались мастурбацией. Хотя я не расцениваю мастурбацию как проступок, что эти дети переусердствовали в своем занятии. Ученый обнаружил, что когда родители всего лишь начинали чаще прикасаться к своим детям или брать их на руки,
частота мастурбации уменьшалась. Я обсуждаю эту тему подробнее в главе 4. Вы можете думать, что в вашем случае это не окажет воздействия на вашу дочурку, потому что она буквально ненавидит, когда ее трогают, и она сидит у меня на коленях только когда больна. Да, есть и такие малыши, которые инстинктивно отстраниваются, когда к ним притрагиваются. Некоторые психологи описывают такое поведение как тактильную защиту. Однако даже такие дети, которые не любят обниматься, положительно отреагируют на краткий и нежный физический контакт. Не принуждайте своего ребенка обниматься с вами или сидеть у вас на коленях. Есть много других возможностей позитивного прикосновения, которые не требуют инициативы малыша. Вы можете украсить физические проявления своей эмоциональной привязанности словами, но в них, возможно, нет необходимости. Похвала не должна быть длинной и цветистой, но в ней необходима сердечность. Маленькие ушки способны услышать неискренность. Когда вы прижимаете ребенка к себе, крепко обнимаете его или прикасаетесь, эти действия должны казаться ему спонтанными и ничем не обусловленными. Не говорите ребенку, что если он будет хорошим, вы станете обнимать его больше и крепче. Суть в том, чтобы когда он хорошо себя ведет, вы уделяли бы ему больше осязаемого внимания, но вовсе нет нужды сообщать ему об этом. Это станет очевидным для него иным способом, мягким и подсознательным. Ваши действия будут говорить за вас. Тактильное внимание – награда, которая не должна, да и не может расти сверх разумных пределов. Причем она производит тот длительный эффект, которого недостает любым формам материального вознаграждения. Родительская похвала – важный кирпичик для развития эго ребенка. Однако перехваливание способствует развитию у малыша раздутого представления о себе, которое вряд ли выживет, когда он вступит в реальный мир. И продолжим мысль о материальном вознаграждении. Каждое ласковое прикосновение и поглаживание по голове помогает избежать такого поведения ребенка, когда он добивается вашего внимания, и любые подобные действия, те инвестиции, которые принесут дивиденды, когда придет время выбирать меры воздействия в ответ на проступки. Далее вы прочитаете, почему хорошо продуманная и уместная изоляция малыша, когда вы отправляете в его детскую комнату или ставите в угол, является такой мощной мерой воздействия, ведь это наказание временно отделяет ребенка от чрезвычайно важного для него источника внимания и одобрения от вас. Чем больше внимания вы были в состоянии уделять своему ребенку, когда он вел себя хорошо, тем более эффективной будет его изоляция. Другими словами, вы не в силах забрать у ребенка то, чего он и так уже лишен. Неведение не всегда блаженно. Если вы чего-то не видели, этого и не было. Когда у некоторых специалистов в области поведения просят совета, то первым делом они спрашивают, а вы пробовали игнорировать его поведение? Столь опытные люди знают, что многие плохие поступки малыша на деле лишь призывы обратить на него внимание, и они будут продолжаться до тех пор, пока ребенок чувствует, что на него смотрят. Вы уже знаете, как трудно игнорировать плохое поведение ребенка. Ему пока еще совсем немного лет, и ради обеспечения его безопасности за ним надо наблюдать почти все время его бодрствования. Но как вы можете наблюдать за своим малышом и в то же время игнорировать его? Ответ таков. Нужно быть хорошей актрисой.
Вы можете прекрасно слышать и видеть все, что происходит с ребенком, но если вы никак не высказываетесь по этому поводу, то никаких его проступках и не существует. Это похоже на старую не поговорку, а головоломку. Если дерево падает в лесу, а рядом нет никого, кто мог бы услышать происходящее, то трещит ли оно при падении? Если дерево падает в лесу и рядом нет никого, кто мог бы услышать происходящее, то трещит ли оно при падении? Например, если ваш малыш начинает ныть и выпрашивать что-нибудь вкусненькое за 45 минут до обеда, то следует ответить ему: «Нет, это испортит тебе весь обед». Один раз в образовательных целях. Но если вы как-то отреагируете на его повторное нытье, даже если рявкнете: «Я же тебе уже сказала нет», то ваш ребенок обязательно продолжит эту малосодержательную беседу и будет ныть и скулить до тех пор, пока вы продолжаете подавать ему ответные реплики. Я сейчас услышал, как родители говорят своему нычащему малышу: «Пользуйся словами». К сожалению, большинство детей совсем маленьких или постарше ныкают вовсе не потому, что забыли нужные слова. Они усвоили, что нытье более эффективное, чем слова, метод получить то, чего они хотят. Если вы внезапно онемеете и продолжите готовить обед, то ваш ребенок в конечном счете прекратит ныть и хныкать, поскольку он не получит ни ответной реакции, ни вознаграждения. Для вас это будет неприятные 10 или 15 минут, но в конце концов скулёж прекратится. Ваше молчание тоже важная инвестиция, которая принесет дивиденды в следующий раз, когда ребенок опять начнет хныкать. Если в ответ на свое нытье малыш не получит обратной связи, ему придется выбрать другую тактику или, как мы надеемся, терпеливо ждать обеда. Впрочем, одного молчания недостаточно, чтобы сделать игнорирование проступка эффективным средством устрашения. Вы должны делать все возможное, чтобы избежать встреч с глазами своего ребенка. Даже беглый взгляд на него, своего рода бессловесный комментарий, на который ваш малыш ответит очередной порцией хныканья или плохого поведения. Но даже если вы прикусите себе язык и не станете смотреть на ребенка, язык вашего тела может неожиданно для вас стать подкреплением его скверных поступков. Малыши способны прочитать и понять тонкие нюансы вашей напряженной позы и сердитого хлопка дверцы буфета. А уж несколько случайно вырвавшихся звуков или краткий зрительный контакт могут свести на нет все ваши усилия. Для стороннего наблюдателя сценарий происходящего выглядит неестественно и странновато. Действующих лиц разделяет всего несколько десятков сантиметров. Ребенок кричит, что из сил в легких, но мама, которая вроде бы наделена всеми пятью чувствами, не воспринимает эти вопли. Она реагирует на кухонный таймер и исправно подходит к телефону, но, как кажется, совсем не слышит ребенка и обходит его вокруг так, словно он еще один табурет у стола. Игнорирование – маленький и довольно глупый с виду фарс, но из разряда тех театральных приемов, которые срабатывают и дают эффект. Игнорирование безвредных для вас и безопасных для ребенка, но раздражающих проступков требует большого терпения и стойкости. Двух вещей, которых многим из нас явно не хватает. В конце дня, если вы собираетесь испробовать этот подход, то, пожалуйста, не пропускайте следующую главу, когда поведение ребенка ранее безвредное становится опасным, или вы больше не в состоянии
актерствовать и притворяться, пришло время заговорить. Игнорирование – превосходная стратегия для управления поведением малыша, но она имеет свои пределы. Рано или поздно придется прибегнуть к угрозам и мерам воздействия. На этом я закончу. С вами была Суханова Марта, и я вас всех благословляю.

0: KICY, Nome.
1: Вы слушаете радио «Голос Арктики» из города Ноум на Аляске. Мы вещаем 24 часа в сутки в направлении Западной Аляски и Дальнего Востока России.

0: «Отголоски воскресенья».
1: Пастор Андрей Петров.
2: На этой неделе я молился с одной женщиной, скорбящей мать о своем сыне. Эта мать – жизнь, которую просто растаптывает сатана. Через ее сына, алкоголика, наркомана, может быть, блудника. Это не так важно. И эта мать верующая. И она молится уже не первый год. И она говорит: «Господи, если будет угодно Твоей воле, спаси моего сына». Послушайте внимательно. «Если будет угодно Тебе, Господи». Это ложь. Послушайте внимательно, это ложь. Иисус Христос уже спас всех. Написано: «Всякий, приходящий ко мне». Всякий. Надо задуматься, как поменять свою молитву. Враг, он лжец. Он есть, написано, отец лжи. И его последним оружием остается, когда ты уже уверовал, когда ты хочешь достигать Божьих вершин, глубин, широт. Это солгать тебе. Это увести, обвести тебя вокруг пальца, заставить тебя верить не в Библию, а в какое-то вымышленное слово.
3: Это производство радиостанции «Новая жизнь», Москва.

Мы продолжаем вещание на русском языке. В эфире программа «По страницам Библии». У микрофона Лидия Кузнецова. Здравствуйте.

0: Мы продолжаем изучение книги пророка Иаиля. В прошлой передаче мы говорили о том, что об этом пророке мы знаем очень немного. В первом стихе первой главы говорится лишь о том, что он был сыном Вафуила, и нет никаких указаний на царей или на время, в которое было возвещено это пророчество. В результате высказывались самые различные версии относительно дат жизни пророка и написания этой книги от 9 до 2 веков до нашей эры. И все же большинство исследователей склоняются к мнению, что Иаиль жил при царях Иораме и Иоасе приблизительно с 840 по 820 годы до Рождества Христова. Поскольку пророк не упоминает о халдеях, считают, что в этой книге речь идет о взятии Иерусалима филистимлянами при царе Иораме. Отголоски речей Иаиля звучат у позднейших пророков, например, у Иезекииля и у Амоса. Поводом к выступлению Иаиля послужило небывалое в Иудее опустошение всей растительности саранчой и продолжительная засуха. Как отмечается в комментариях, составленных к Библии пастором Гетце, в этом бедствии Иаиль видит справедливый суд Божий за нечестие царей и народа и прозревает в отдаленном будущем последний страшный суд над всеми народами в день Господень великий и страшный. Этому дню будет предшествовать наплыв на святую землю, подобно саранче великих полчищ, которые будут истреблены могущественным воинством Иеговы. Вслед за тем народы соберутся в долине Иосафатовой ждать своего окончательного приговора. Для Израиля же, помилованного и обновленного, настанет благословенная пора благоденствия. Вот так вкратце можно представить содержание этой короткой пророческой книги. О том, какое значение это имеет для современных верующих, говорит доктор МакГи. Его очередную лекцию, посвященную книге пророка Иаиля, читает Владимир Сорокин.
1: Здравствуйте, дорогие друзья! Сегодня мы продолжаем изучение книги пророка Иаиля, которая мала по своему объему, но является одним из величайших разделов Слова Божия. На нашей прошлой лекции мы подробно говорили о нашествии саранчи, о котором Иаиль говорит в самом начале своей книги. В 4 стихе 1 главы мы прочли: «Оставшиеся от гусеницы ела саранча, оставшиеся от саранчи ели черви, а оставшиеся от червей доели жуки». Забегая вперед, мне хотелось бы сказать, что далее Иаиль перейдет от этого конкретного нашествия саранчи, происшедшего в его время, к описанию Дня Господня, который начнется с периода великой скорби. Как начнется этот период? Начало будет положено четырьмя всадниками апокалипсиса. Там будет ложный мир, а потом разразится война, за которой последует голод, а потом придет бледный конь смерти. На нашей прошлой лекции мы говорили, что гусеницы, саранча, черви и жуки – это лишь разные слова для описания одного и того же явления. Мне кажется, что между четырьмя отрядами саранчи, о которых говорится у Иаиля, и четырьмя всадниками апокалипсиса прослеживается довольно четкая связь. В период великой скорби придет уже не саранча, а нечто гораздо худшее, и прокатится это зло не по одной стране, а от края до края земли. Когда Иисус Христос возвратится на землю, чтобы установить свое царство, мир будет в полном запустении. Теперь прочитаем 5 стих 1 главы книги Иаиля. «Пробудитесь, пьяницы, и плачьте, и рыдайте все пьющие вино о виноградном соке, ибо он отнят от уст ваших». Прежде всего, саранча напала на виноградники. Она опустошила их все, и вина для пьяниц больше нет. Алкоголики начали лечиться раньше, чем сами того захотели. Пить больше было нечего. Так мы узнаем, что еще до начала падения израильского народа его величайшим грехом было пьянство. Нам часто напоминают о том, что большая часть несчастных случаев на дороге происходит по вине тех людей, которые пользуются своей свободой и своим правом пить алкоголь. Целые семьи, отправившиеся на отдых за город, погибли из-за того, что пьяные водители врезались в их машины на полной скорости. Возможно, меня упрекнут в том, что я вмешиваюсь в сферу политики. Но, друзья мои, я изучаю Слово Божие, и теперь в нем говорится о пьянстве. Я тоже буду говорить о пьянстве. И если Слово Божие говорит о том, что царь пьяница, я буду говорить о пьянстве наших руководителей. Зная, сколько пьют наши лидеры, перестаешь удивляться, что многие из их решений выглядят так, словно бы их принимали люди, которые не очень ясно соображают. Пробудитесь, пьяницы, и плачьте, и рыдайте. Пьянство с самого начала подтачивало основания израильской нации. Это было единственным грехом, о котором упоминает Иоиль. Он вообще не говорит о поклонении идолам, о великом грехе отвращения от Бога, который впоследствии стал причиной гибели народа. В тот период нация еще исповедовала поклонение Богу. Читаем следующий, 6 стих. «Ибо пришел на землю мою народ сильный и бесчисленный. Зубы у него – зубы львиные, и челюсти у него, как у львицы». Здесь саранча сравнивается с армией завоевателей, причиняющей несметные разрушения. Саранча, хотя она и мала по размеру, собравшись вместе, может повалить огромное дерево. Пройдя через поле, засеянное пшеницей, она может оставить за собой лишь ровную голую землю. Саранча пришла четырьмя отрядами, у которых не было главы, не было царя. Обычно такие нашествия были судом Божьим, но то бедствие, о котором говорит Иоиль, стало лишь предупреждением. Далее он будет говорить о том, что еще ожидает нас в будущем, о дне Господнем, который придет на землю, подобно нашествию саранчи. Четыре всадника апокалипсиса еще явятся в будущем. Следующий, 7 стих, гласит: «Опустошил он виноградную лозу мою и смоковницу мою обломал, ободрал ее догола и бросил, сделались белыми ветви ее». Саранча может уничтожить смоковницу. Она так обглодала дерево, что от него остался лишь голый белесый каркас. Иоиль здесь обращается к народу и говорит о том, что нужно делать, когда наступят подобные времена. Он излагает 10 пунктов. «Эти пункты народу нужно будет исполнять», — в 8 стихе он пишет. «Рыдай, как молодая жена, припоясавшись вретищем о муже юности своей». Он говорит очень необычные вещи. Во-первых, народу следует рыдать, как молодой женщине, которая потеряла мужа, убитого в бою. Вот как следует рыдать израильской нации. Далее, в 9 стихе, пророк изрекает: «Прекратилось хлебное приношение и возлияние в доме Господнем. Плачут священники, служители Господни». Прекратилось хлебное приношение и возлияние в доме Господнем. Иными словами, жертвы более приносить невозможно. И, во-вторых, плачут священники, служители Господни. Вновь повторяется то же самое. Плачут и пьяницы, и священники. Бедствие затронуло всю систему общества. Этот стих позволяет нам сделать вывод о том, что пророк Иоиль находился тогда в Иерусалиме. Ведь он говорит о священниках, которые служат в доме Господнем. В следующем, 10 стихе сказано: «Опустошено поле, сетует земля, ибо истреблен хлеб, высох виноградный сок, завяла маслина». Не было ни оливкового масла, ни винограда, ни зерна. Три главных сельскохозяйственных продукта израильтян были уничтожены. Даже земля начала сетовать. Здесь народ и земля очень тесно связаны. Закон Моисея был дан не только народу, но и земле. Иоиль обращался к пьяницам, обращался к священникам, а теперь он будет говорить к земледельцам. В стихах 11 и 12 говорится: «Краснейте от стыда, земледельцы! Рыдайте, виноградари, о пшенице и ячмене, потому что погибла жатва в поле, засохла виноградная лоза, и смоковница завяла, гранатовое дерево, пальма и яблоня, все дерева в поле посохли. Потому и веселье у сынов человеческих исчезло». Вот третье повеление Иоиля: «Краснейте от стыда, земледельцы». А вот четвертое: «Рыдайте, виноградари». Виноградари — это владельцы виноградников. Слово «яблоня» означает здесь апельсиновое дерево, обычное в этой местности. Следующий, 13 стих, гласит: «Припаяшьте с вретищем и плачьте, священники, рыдайте, служители алтаря. Войдите, ночуйте во вретищах, служители Бога моего, ибо не стало в доме Бога вашего хлебного приношения и возлияния». В пятом повелении Иоиля сказано: «Припаяшьтесь», а в шестом: «Плачьте, священники, рыдайте, служители алтаря». Священники не могли исполнять своих функций, потому что жертвы было приносить невозможно. Все уничтожило саранча. Им оставалось лишь всю ночь лежать во вретище и пепле, потому что не было ни пищи, ни напитков, необходимых для того, чтобы совершить жертвоприношение. Экономика страны была подорвана, пищи не хватало даже для жертвы Богу. Однако Бог ясно говорит о том, что главное заключалось вовсе не в ритуале, главное было в сердце народа. В этих стихах Бог просит людей сделать нечто такое, о чем Он прежде никогда не просил. Когда Бог дал народу Моисеев закон, Он установил 7 праздников и ясно указал на тот факт, что Он не желает, чтобы люди приходили к Нему в тоске. Он хотел, чтобы народ входил в Его дом с радостью в сердце. Вы обратили внимание на то, что сегодня в собраниях христиан очень мало радости? Меня даже обличают за то, что я рассказываю смешные истории. Иногда я вижу, как святые сидят с суровыми лицами, на которых никогда не появляется улыбка. Я думаю, таким людям следовало бы почаще улыбаться. Это пошло бы им на пользу. Сейчас нет радости, друзья мои. Ее нет так же, как во времена Иоиля. Но почему Бог впервые говорит своему народу: «Я желаю, чтобы вы горевали, я хочу, чтобы вы пребывали во вретище и пепле, я хочу, чтобы вы рыдали»? Ведь прежде Он говорил людям: «Я желаю, чтобы вы приходили ко мне с радостью». Причина заключается во грехе народа. Именно поэтому радости нет и в наши дни. Сейчас люди очень много работают, музыка звучит все громче, шутки становятся все грязнее, иначе никто над ними не смеется. Даже в наших церквях громкий смех стал считаться чем-то греховным. Друзья мои, куда же подевалась наша радость? Она исчезла из-за греха. Бог не дает нам радости. Во времена Иоиля Он сказал израильтянам: «Придите ко мне с рыданием. Я не люблю плача, но вы грешны, и я хочу увидеть ваше раскаяние». Теперь обратимся к 14 стиху. «Назначьте пост, объявите торжественное собрание, созовите старцев и всех жителей страны сей в дом Господа Бога вашего и взывайте к Господу». Вот 7 требование, явленное через пророка: «Назначьте пост». Бог никогда прежде не просил ни о чем подобном. Бог даровал своему народу празднество, и он никогда не устанавливал поста до тех пор, пока народ не погрузился в грех. Единственный грех, разрушивший нацию, о котором упоминает Иоиль, это пьянство. Оно лишало народ способности нормально мыслить. Люди были не в состоянии выносить здравые суждения. Восьмое требование звучит так. «Объявите торжественное собрание». Иными словами, людям нужно было собраться всем вместе. Бог желал, чтобы все они радовались в Его присутствии. Но теперь Он говорит о торжественном собрании. Девятым требованием Бога стало такое. «Созовите старцев и всех жителей страны сей в дом Господа Бога вашего». Настало время пойти в церковь. Во время Второй мировой войны жили два нерелигиозных человека, которые ходили в разные клубы, в основном, чтобы выпить. Но однажды, в воскресенье, они встретились в церкви. Один из них сказал, «А я и не знал, что ты ходишь в церковь». Тот ответил, «Да я и не хожу. Я сегодня здесь в первый раз. Но мой сын сейчас на фронте, и я подумал, что настало время пойти в церковь». Друзья мои, времена великих потрясений приводят людей к Богу. Жители страны должны собраться вместе и объявить пост. Десятое повеление звучало так «Взывайте к Господу». Почему? Потому что Бог милостив, Бог исполнен благодати, Бог желает прощать. Наш Бог – это чудный Бог. В то тяжелое время люди должны были прийти к Нему, и Он услышал бы их молитву и ответил бы на нее. Иоиль дал народу предостережение и передал ему повеление Божье. Если они желали обрести благоволение Божье, им следовало исполнить их. Далее он мастерски переходит от конкретной ситуации, имевшей место в его время, то есть от нашествия саранчи к концу времен и ко дню Господню. В 15 стихе 1 главы мы читаем такие слова. «О, какой день! Ибо день Господень близок, как опустошение от всемогущего придет он! О, какой день!» Иоиль, о каком дне ты говоришь? «Ибо день Господень близок, как опустошение от всемогущего придет он». Нашествие саранчи было моделью, предвосхищением того, что случится в будущем. Это было предостережение и образ грядущего дня Господня. Людям следовало задуматься об этом. Далее Иоиль изрекает пророчество о будущем. «Это будущее, обетование о котором было дано Давиду, станет подлинным царством. Война прекратится, на земле будет мир». Об этом говорили все пророки, но они также говорили и о событиях, которые здесь возвещает Иоиль, о дне Господнем. Понятие «день Господень» следует изучать в сопоставлении с другими символическими днями, о которых говорится в Писании. Мы с вами живем в период, который Писание называет «днем человека». Он начался при Навуходоносоре, а Иисус назвал его «временем язычников». В Евангелии от Луки, в главе 21, в стихе 24, мы читаем такие его слова. «Иерусалим будет попираем язычниками, доколе не окончатся времена язычников». Мы живем в день человека. Сегодня суд творит человек. Мы обращаемся в суды, но не призываем Бога. Мы полностью забыли о Нем. Его имя используется лишь для того, чтобы изрыгать богохульство. Доктор Льюис Перри Чейфер дает такой комментарий в связи с понятием «день человека». Эта тема, иногда затемненная переводчиками, возникает в Новом Завете всего лишь раз, а именно в первом послании к Коринфянам в главе 4 стихе 3. «Для меня очень мало значит, как судите обо мне вы или как судят другие люди. Я и сам не сужу о себе». В этом отрывке слова «человеческое суждение» на самом деле обозначают мнение людей, характерное для того века, и их правильнее было бы перевести «день человека». Друзья мои, мы живем в день человека. Поверьте мне, гуманизм сейчас процветает. Человек считает, что может решить проблемы мира, но что он сделал в действительности? Мир в наши дни пришел в ужасающее состояние. Каждый новый политик, приходящий к власти, считает, что он знает правильный ответ. Друзья мои, политики ничего не знают. Человек не в силах разрешить проблемы этого мира. Думаю, в кулуарах политики не раз признавали, что они совершенно бессильны разрешить проблемы современного мира. Писание говорит нам о другом дне, который грядет, о дне Господа Иисуса Христа. В первом послании к Коринфянам, 1 главе, стихах 7 и 8, Павел писал: «Так что вы не имеете недостатка ни в каком даровании, ожидая явления Господа нашего Иисуса Христа, который и утвердит вас до конца, чтобы вам быть неповинными в день Господа нашего Иисуса Христа». Что означают слова «день Господа нашего Иисуса Христа»? Это тот день, когда Он придет забрать свою церковь из этого мира, а затем церковь предстанет перед престолом суда Христова. Мой самый любимый стих из послания к филиппийцам – это 6 стих 1 главы. Он гласит: «Будучи уверен в том, что начавший в вас доброе дело будет совершать его даже до дня Иисуса Христа». Господь будет хранить нас до того дня, когда Он заберет нас из мира. И мы не явимся пред Ним, чтобы увидеть, получим мы вознаграждение или нет. О дне Господнем говорится как в Ветхом, так и в Новом Завете. Во втором послании к Фессалоникийцам, главе 2, стихах 1 и 2, мы читаем: «Молим вас, братья, о пришествии Господа нашего Иисуса Христа и нашем собрании к Нему, не спешить колебаться умом и смущаться ни от духа, ни от слова, ни от послания, как бы нами посланного, будто уже наступает день Христов». Фессалоникийские верующие опасались, что они пропустили восхищение церкви. Наш перевод не совсем удачен. Слова «день Христов» нужно было бы перевести как «день Господень», чтобы текст звучал, будто уже наступает день Господень. Павел успокаивает верующих, говоря им о том, что они не увидят страданий дня Господня. Иоиль очень ясно говорит о том, каким будет день Господень. Он пророчествует, что день Господень будет темным, мрачным и полным печали. Иудеи считали, что они сразу же войдут в царство, что жизнь будет легкой и что в ней не будет бед. Но Иоиль говорит нам о том, что день Господень начнется с ночной тьмы. Этой тьмой станет период великой скорби. Она будет подобна нашествию саранчи, которая пришла на землю 4 отрядами и 4 всадникам, которые пронесутся по миру в то время. Кроме того, в день Господень на землю придет Христос и установит свое царство. Затем его народ войдет в сияние его присутствия. Такова была надежда Ветхого Завета. Друзья мои, вы уже поняли, насколько важно исследовать все Писание. Один человек написал мне письмо, в котором рассказывал, что такое день Господень с его точки зрения. Письмо было большим, его автор приводил великое множество цитат из Писания, но ни разу не цитировал пророчество Иоиля. он не понимал, что книга Иоиля – это ключ к пониманию той темы, которую он хотел исследовать. Иоиль был первым из пишущих пророков. Невозможно говорить о Дне Господнем вещи, которые противоречат тому, о чем говорит Иоиль. Выражение «День Господень» встречается в Библии 75 раз. Но первым из всех пророков его использовал Иоиль. Очевидно, этот термин употребляется в Слове Божьем в конкретном и точном значении. На нашей следующей лекции мы продолжим разбор этого важнейшего понятия, учитывая его значение во всем Священном Писании. А пока я прощаюсь с вами, всего вам самого наилучшего.

Дорогие друзья, если у вас возникли вопросы или вы хотите узнать, как объяснить трудные места из Библии, пишите нам. Наш адрес 194-214, Санкт-Петербург, абонентский ящик 39, Трансмировое радио. Я повторю, 194-214, Санкт-Петербург, абонентский ящик 39. В адресе обязательно указывайте «Трансмировое радио». Напоминаем, что программы «Трансмирового радио» транслируются также российскими радиовещательными станциями «Юность» и «Маяк». Поэтому лекции доктора МакГи по страницам Библии вы можете слушать также на волнах радиостанции «Юность». Они звучат для вас ежедневно с понедельника по пятницу в 13 часов 4 минуты по московскому времени. Кроме того, на «Юности» в 18 часов 5 минут вас ждут авторские программы для взрослых и детей. А в 5 часов 47 минут с повтором в 22 часа 20 минут слушайте радио «Маяк». Расписание наших передач мы вышлем всем желающим. Бог через Библию обращается к каждому человеку. Не упустите возможность услышать благую весть.

0: KICY, Nome.
1: В эфире христианская программа на радио «Голос Арктики», город Ноум, Аляска, Соединенные Штаты Америки. Слушайте благую весть Евангелия на нашей волне –

0: Отголоски воскресенья.
1: Пастор Андрей Петров.
2: Почему мы сегодня падаем? Почему мы попадаем в уныние? И как выбраться из него? Есть такая замечательная молитва, которая помогает нам выйти также из уныния. Господи, дай мне разум и душевный покой принять все, что я не в силах изменить. Дай мне мудрости и силы изменить то, что могу. А чаще всего это начинается с меня. И дай мне мудрость отличать одно от другого.
3: Это производство радиостанции «Новая жизнь», Москва.

Мы продолжаем вещание на русском языке. В эфире программа «По страницам Библии». У микрофона Лидия Кузнецова. Здравствуйте!

0: Мы продолжаем изучение послания Иакова. Обращаясь к 12 коленам, находящимся в рассеянии, то есть к христианам из иудеев, Иаков призывает их радоваться. Чему могли радоваться гонимые христиане, жившие во всех уголках Римской империи? С первых же строк своего послания Иаков высказывает парадоксальную мысль. Нужно радоваться тем испытаниям, которые они переносят. И причина в том, что испытания способствуют возрастанию в вере. На протяжении первых 12 стихов первой главы Иаков показывает, что в испытаниях много преимуществ. Правильное отношение к трудностям и понимание того, что у Бога есть определенная цель, приведут к радости и благословениям. С другой стороны, искушения способны сломить христианина и привести к тому, что он поддастся греху. В такие минуты возникает соблазн снять с себя ответственность, как это сделал Адам еще в Эдемском саду. Он обвинил Бога в том, что тот дал ему жену, которая и соблазнила нарушить запрет. С тех далеких времен и по сей день человек, греша, ищет себе оправдание. В своем послании Иаков решительно возражает против того, чтобы считать Бога источником искушений. Итак, давайте вместе с доктором Маги продолжим изучение послания Иакова. Текст лекции читает Владимир Сорокин.
1: Здравствуйте, дорогие друзья! Сегодня мы продолжаем изучение послания Иакова. В нашей прошлой лекции мы говорили о двух видах искушений. Искушениях как испытаниях, посылаемых нам Богом, и об искушениях грехом. Напоминаю вам, Бог испытывает нас, чтобы проверить и укрепить нашу веру. Наградой тем, кто выдержит испытание, будет венец жизни. Мы также говорили о том, что подобные испытания не имеют ничего общего с искушением и грехом. Милостивый Бог, одним из атрибутов которого является святость, не причастен к греху и никогда не толкает людей на грех. Его цель – искупить людей от греха, для чего и был послан на землю Иисус Христос. Давайте вместе вспомним прочитанный отрывок из первой главы послания Иакова, прочтем 12 и 13 стихи. «Блажен человек, который переносит искушение, потому что, быв испытан, он получит венец жизни, который обещал Господь любящим его». В искушении никто не говорит: «Бог меня искушает», потому что Бог не искушается злом и сам не искушает никого. Итак, нам не следует обвинять святого Бога, когда, не устояв в том или ином искушении, мы начинаем грешить. Далее, начиная с 14 стиха, Иаков поясняет, что вина за наши грехи лежит только на нас самих. Он также раскрывает причины и механизм впадения человека в грех. Давайте прочтем 14 стих. «Но каждый искушается, увлекаясь и обольщаясь собственной похотью». В данном случае речь идет о грехах плоти. Кто же в ответе за то, что нас влечет делать зло? В какой момент мы впадаем в искушение? Иаков утверждает, что при этом нельзя винить ни Бога, ни сатану. Виноваты только мы. Однажды произошел следующий случай. Один человек, ехавший по холмистой местности штата Арканзас, сбился с пути. На дороге не было никаких указаний. Тогда он заехал в небольшое селение, увидел там играющих детей и спросил одного мальчугана: «Где я?» Ребенок посмотрел на него в замешательстве, а потом указал на незнакомца пальцем и сказал: «Да вот же вы!» Дорогой друг, мы тоже нередко задаем подобный вопрос. «Кто искусил меня сделать то или другое?» На что Бог говорит нам: «Да вы же сами себя и искусили! Все дело в вас и ни в ком другом!» Мы только что прочитали о том, что каждый человек искушается. Каждый человек – это значит не отдельные люди, а каждый представитель рода человеческого без исключения. Как все мы обладаем уникальными отпечатками пальцев, так у каждого из нас есть и свой неповторимый внутренний мир. Все мы хоть немного, да отличаемся друг от друга. Как-то раз два человека разговаривали, и один из них сказал: «Ты знаешь, у каждого из нас есть свои особенности». «Я с тобой не согласен», — отозвался другой. «Не думаю, что у меня есть какие-то особенности». «Тогда позволь спросить тебя, какой рукой ты размешиваешь сахар в кофе, правой или левой?» — не унимался первый. «Правой», — ответил второй. «Вот это и есть твоя особенность. Большинство людей размешивают сахар ложкой». «Позвольте мне добавить, что у нас у всех есть свои особенности и в том, что касается искушений. Одного тянет выпить, другой постоянно переедает, третий впадает в искушения, связанные с сексом. Но что бы это ни было, проблема всегда кроется внутри самого человека. Никто и ничто не может заставить нас грешить. Проблема лежит внутри нас, в нашей ветхой, испорченной природе. Мне вспоминается один маленький мальчик, который, играя как-то вечером в кладовке, забрался в банку с вареньем. Мать позвала его и спросила: «Что ты делал в кладовке?» На что ребенок ответил: «Я боролся с искушением». Нужно заметить, что он находился в самом неподходящем месте для борьбы с искушением, полакомиться вареньем, и мы все это прекрасно понимаем. Тем не менее, то же самое делают сегодня и многие взрослые люди. Есть вещи, которые не являются греховными сами по себе, но мы используем их во вред себе. В пище нет ничего плохого, но переедание может привести к обжорству и ожирению. Алкоголь используется в медицине в качестве лекарства, но злоупотребление им делает человека пьяницей. Нет ничего плохого и в сексе, если люди занимаются им в браке. Если же секс имеет место вне брака, то тем самым люди действуют во вред себе. Они грешат против собственного тела. Наше общество переживает эпидемию венерических заболеваний и СПИДа по причине легкомыслия и так называемой современной морали. Многие психологи пытаются помочь людям избавиться от комплекса вины. Один христианский психолог, который преподавал в университете, как-то раз сказал мне: «Тебе нужно больше подчеркивать в своих лекциях вину людей перед Богом и друг другом. Чувство вины является такой же частью человека, как правая рука. От него невозможно избавиться. Однако безбожные психологи могут пытаться избавить своих пациентов от комплекса вины, используя при этом довольно странные методы. Например, как-то раз позвонила мне одна верующая женщина и сказала: «Доктор Маги, послушайте только, что мне недавно посоветовал врач. У меня случилось несчастье. Я так сильно переживала, что находилась на грани нервного срыва. Тогда я решила обратиться к психологу, которого порекомендовал мне лечащий врач. Когда же психолог узнал, что я христианка, он сказал: «Вам нужно спуститься на первый этаж, зайти в бар и соблазнить первого встречного мужчину. Тогда вы избавитесь от своего комплекса вины». Я полностью согласен с моей знакомой в том, что это был ужасный совет. Существуют и другие психологи, которые обычно спрашивают: «Что было у вас в детстве? Любила ли вас мать? Произошло ли с ней что-нибудь необычное во время ее беременности?» Если вы скажете, что моя мать, будучи беременна мной, попала в сильную грозу, психолог ответит: «Вот в этом и нужно искать причину ваших проблем». Тем самым он фактически переносит вину пациента на его мать. Дорогой друг, вы разрешите многие проблемы, в которых привыкли обвинять других, если скажете Господу Иисусу, пребывающему одесную Бога и потому могущему вам помочь: «Я грешник, я сам виноват». Тогда Он удалит ваш комплекс вины. Он единственный, кто действительно может это сделать. В книге Притчи во 2 главе 7 стихе сказано: «Каковы мысли в душе его, таков и он. заигрывание с грехом не приведет ни к чему хорошему. Иаков говорит, что именно собственные похоти, а не что-то иное, толкают нас на грех. Под похотью подразумевается сильное желание чего-то греховного и неугодного Богу. Господь Иисус в Евангелии от Иоанна в 12 главе в 32 стихе сказал: «Всех привлеку к себе». На что насмешник и безбожник отвечает: «Но он никогда не привлечет меня». Дорогой друг, Бог не станет тянуть тебя насильно. Пророк Осия писал о том, что Он влечет нас к себе узами любви. Он хочет завоевать нас своей благодатью и любовью. Откровенно говоря, зло обычно выглядит привлекательно. В Писании сказано, что даже Моисея в молодости влекли греховные наслаждения. Человека можно соблазнить, он может попасться на крючок греха. Если он сдастся, то не пройдет много времени, как он сделается алкоголиком или наркоманом. И далее в 15 стихе Иаков продолжает свою мысль. «Похоть же, зачав, рождает грех, а сделанный грех рождает смерть». Другими словами, когда зародившееся в душе желание рождает грех, то совершенный грех, в свою очередь, ведет к смерти. Иаков использует здесь интересный образ начатия. «Похоть же, зачав». Слово «зачатие» обычно означает «начало беременности». Зачатие – это соединение или слияние двух в одно. Желание нашей ветхой природы соединяется с внешним искушением, и в результате мы совершаем грех. Господь Иисус сказал, что ненавидящий брата своего есть человекоубийца. Потому что убийство сначала совершается в сердце, а только потом превращается в действие. Господь также сказал, что всякий, кто смотрит на женщину с вожделением, уже прелюбодействовал с нею в сердце своем. Прелюбодеяние, как и любой другой грех, сначала совершается в сердце. Именно с сердца начинаются все грехи. При этом возникает естественный вопрос: является ли искушение грехом? Конечно же, нет. Искушение перерастает в грех только в момент зачатия, когда мысль, зародившаяся в сердце, превращается в действие. Вряд ли кто-то выразился на эту тему удачнее Мартина Лютера. Он сказал следующие слова: «Мы не можем запретить птицам летать у нас над головой, но мы не позволяем им вить гнезда в своих волосах». Грех – это уже совершенное действие. Итак, искушение само по себе еще не является грехом. Мы все испорчены по природе, нам нет смысла обманываться по этому поводу. Мы все испытывали и продолжаем испытывать различные искушения. Как я уже говорил, у каждого человека есть свои слабости. Один человек страдает от переедания, а другого тянет посплетничать. Оба греха являются плотскими, и оба они исходят из сердца. Один только Господь Иисус мог сказать о себе: «Ибо идет князь мира сего, и во мне не имеет ничего». Иоанна 14 глава, 30 стих. «Похоть же, зачав, рождает грех». Когда дело касается похоти, то мертворожденных детей не бывает. Похоть обязательно произведет на свет какой-нибудь грех. Злая мысль в сердце соединяется с внешним искушением, и рождается действие, рождается грех. Сегодня мы нередко оправдываем свои грехи. Мы склонны оправдывать вспыльчивость и сплетни. Мы легко оправдываем множество так называемых «маленьких грехов». А иногда мы доходим до того, что начинаем оправдывать и явную безнравственность. Библия же прямо называет все это грехом. А сделанный грех рождает смерть. В Писании говорится о трех видах смерти. Во-первых, это физическая смерть, которая неизбежна для каждого человека. Она придет ко мне и к вам. В этом вы можете не сомневаться. Во-вторых, бывает духовная смерть. именно в состоянии духовной смерти находится погибший, то есть не знающий Бога человек. Послание апостола Павла к Ефесянам. Во второй главе, в первом стихе, мы читаем о человеке, который был мертв по грехам и преступлениям. И, наконец, бывает вечная смерть, на которую обречены все люди, которые умирают неверующими. Слово «смерть» в сущности означает «разделение». Для верующего это означает, что когда грех поселяется в его жизни и превращается в действие, его общение с Богом прерывается, наступает разделение. В первом послании Иоанна, в первой главе, мы читаем: «Если мы говорим, что имеем общение с Ним, а ходим во тьме, то мы лжем и не поступаем по истине». Мы не можем иметь общение с Богом и при этом систематически грешить. Один из самых распространенных грехов в наше время – это прелюбодеяние. С этим искушением так или иначе сталкивается любой человек. В этом нет ничего нового. Я думаю, что внимание, которое сегодня уделяется сексу, а также современный стиль одежды, привели к тому, что люди прелюбодействуют больше, чем когда-либо раньше. Из истории мы знаем, что половая распущенность наряду с пьянством погубили многие народы. Вино, женщины и развлечения привели к деградации некогда могущественной нации. Рим пал не под напором внешних врагов, варваров. Он постепенно разлагался изнутри, увязая в медовых сотах порока. Я вспоминаю одного симпатичного молодого человека, который как-то раз пришел ко мне и сказал: «Я влюбился в очень красивую девушку и хочу, чтобы она была моей». Я спросил его: «А ты предложил ей выйти за тебя замуж?» «Ну, не совсем», — ответил он. «Дело в том, что она уже замужем». «Тогда», — я сказал ему, — «в таком случае лучше перестать думать о ней и сделать это прямо сейчас». Но молодой человек продолжал: «Я хотел спросить у вас, что вы думаете о том, если бы она развелась, чтобы мы могли потом пожениться?» «Конечно же, отрицательно», — ответил я. «Ты переживаешь очень сильное искушение. Но если ты согрешишь, то этот грех не сойдет тебе с рук, потому что ты дитя Божье». Потом я рассказал ему о нескольких знакомых мне семьях, которые оказались в подобной ситуации. Они полагали, что со временем все забудется, и они смогут быть счастливы. Но этого не произошло. Трагедия людей сегодня заключается в том, что они думают, будто грех может сойти им с рук. Мы только что прочитали, что похоть, зачавши, рождает грех. Единственное дитя, которое может появиться на свет от подобного союза, это грех, который, в свою очередь, приведет к смерти. Грех станет причиной разрыва общения с Богом, если вы являетесь чадом Божьим, и Бог будет судить вас за него, если вы не осудите себя сами. Молодой человек, о котором я только что говорил, ушел от меня, не сказав ни слова. Беседуя с ним, я пытался вселить в его сердце страх Божий. Он был настоящим христианином и без всякого сомнения переживал сильнейшее искушение. Несколько недель спустя он опять подошел ко мне и сказал: «Доктор Маги, мы приняли окончательное решение». Я внутренне сжался, боясь, что они приняли неверное решение, но он продолжал: «Мы поняли, что в этой жизни нам никогда не быть вместе. Это для нас вопрос решенный. Я только прошу Бога, чтобы Он позволил нам быть вместе на небе». Этот юноша работал в крупной организации, и он сказал мне о том, что попросил начальника перевести его в один из филиалов в другом городе. Не прошло и месяца, как он снова подошел ко мне после утреннего богослужения, пожал руку и попрощался. Вскоре после этого он уехал. Друзья мои, искушения поджидают нас повсюду. Многие христиане говорят: «Меня искушает сатана». Друг мой, Искушение не может породить греха, пока оно не соединится с желаниями вашей греховной природы. Когда же они объединяются, зарождается грех, а грех рано или поздно приведет к смерти. Если вы дитя Божье, то ваше общение с Богом тут же нарушится. А это для вас и есть смерть. Итак, сегодня мы говорили о том, что нам некого винить в собственных грехах, кроме себя. Нас толкает на грех ветхая природа. Мы увлекаемся и обольщаемся собственной похотью, которая в сочетании с внешними искушениями приводит к греху, и нам не следует обманывать себя, думая, что виноваты внешние обстоятельства. Об этом мы будем подробнее говорить в нашей следующей лекции. Сейчас же я хочу подчеркнуть, что если вы считаете грех нормальным и естественным явлением в жизни христианина и думаете, что христианин может грешить и не испытывать при этом угрызений совести, то вы глубоко ошибаетесь. В таком случае у меня возникает сомнение в вашем рождении свыше. Если же вы мучаетесь и страдаете в борьбе с искушениями, то для вас еще не все потеряно. Главное – не искать виновных вокруг себя, а заглянуть вглубь собственного сердца и осудить свою склонность к греху. Не отчаивайтесь. Мы не рабы греха. Да и Бог не искушает нас грехом. Как раз напротив, Он готов помочь нам. Давайте же внимательно проверим свое сердце и в молитве сокрушения обратимся к Нему за помощью. Только Он может помочь нам устоять во всех постигающих нас искушениях. Своими силами нам их не одолеть. В нашей следующей лекции мы будем говорить о том, что все благое исходит от Бога. И интересно, что слова, которыми в послании Иакова выражена мысль о том, что всякое даяние доброе и всякий дар совершенный нисходит свыше, на греческом языке звучат поэтично и ритмично. В этом отрывке своего послания Иаков называет Бога «отцом света». Свет в Писании означает два понятия – свет истины и свет святости. Бог – начало, источник и поставщик того и другого. От Него идут все добрые, полезные и необходимые дары. Бог, сотворивший нашу Вселенную, несет спасение и жизнь. В следующий раз мы будем также говорить о таком качестве Бога, как постоянство, и о том, что мы всегда можем положиться на нашего Господа, потому что в Нем нет изменения и ни тени перемены. Тень от солнца меняется, но не меняется тот, кто создал солнце. Он вчера, сегодня и вовеки тот же. Выражение «тень перемены» означает, что у Бога нет никакого признака или намека на перемены. В Нем нет неизвестности или непоследовательности. Он никогда произвольно не меняет своих отношений с людьми, не меняет физические законы или биологические. Только благодаря такому постоянству мы можем существовать на земле. На этом я хочу закончить нашу сегодняшнюю лекцию. Всего вам доброго, дорогие друзья, и да благословит вас Бог! Thank you.

Вы прослушали лекцию из серии передач «По страницам Библии», подготовленную по материалам доктора МакГи в Санкт-Петербургской студии Трансмирового радио. Текст читал Владимир Сорокин. Слушайте нас ежедневно с понедельника по пятницу в это же время. Дорогие друзья, если у вас возникли вопросы или вы хотите узнать, как объяснить трудные места из Библии, пишите нам. Наш адрес: 194-214, Санкт-Петербург, абонентский ящик 39, Трансмировое радио. Я повторю: 194-214, Санкт-Петербург, абонентский ящик 39. В адресе обязательно указывайте «Трансмировое радио». Напоминаем, что программы «Трансмирового радио» транслируются также российскими радиовещательными станциями «Юность» и «Маяк». Поэтому лекции доктора МакГи по страницам Библии вы можете слушать также на волнах радиостанции «Юность». Они звучат для вас ежедневно с понедельника по пятницу в 13 часов 4 минуты по московскому времени. Кроме того, на «Юности» в 18 часов 5 минут вас ждут авторские программы для взрослых и детей. А в 5 часов 47 минут с повтором в 22 часа 20 минут слушайте радио «Маяк». Расписание наших передач мы вышлем всем желающим. Бог через Библию обращается к каждому человеку. Не упустите возможность услышать благую весть.

0: KICY, Nome.
1: Вы слушаете радиостанцию KICY, и мы рады приветствовать всех, кто сейчас слушает нас в поселках Новая Чаплина, Янракинот, Лорина, Лаврентия и также во всех селах и городах, куда достигает наш сигнал.

0: Отголоски воскресенья.
1: Пастор Андрей Петров.
2: Почему в твоей жизни застой? Знаете, есть такие колодези пересохшие. Туда кидаешь ведро, ты хочешь напиться, а там такой бум-бум-бум-бум-бум-бум. Вот мы иногда бываем такими пересохшими колодцами. Мы должны источать силу Божию. Кто верует в меня, у того что? Потекут реки воды живой. Дорогой друг, где твои реки? Дорогой друг, рядом живут соседи. Они жаждут этих рек. Они жаждут этих живых слов, которые будут просто поднимать немощных, больных, искалеченных грехом. Почему мы такие бываем? Потому что мы проявляем духовную лень. Понятно, что если вы приехали на свою дачу и не посещали ее сезон, то вы не увидите там все прекрасное, уложенное. Вы увидите все заросшее.
3: Это производство радиостанции «Новая жизнь», Москва.

Мы продолжаем вещание на русском языке. В эфире программа «По страницам Библии». У микрофона Лидия Кузнецова. Здравствуйте! Здравствуйте!

0: Мы продолжаем изучение книги пророка Иаиля, и сегодня продолжим разговор о второй главе этой библейской книги. С первых ее предложений чувствуется, как в голосе пророка нарастает эмоциональное напряжение, связанное с бедственным положением народа. Он вновь и вновь обращается к своим согражданам, призывая их предстать пред Богом в совместной покаянной молитве. Чтобы подтолкнуть к этому своих слушателей, Иаиль призывает бить военную тревогу и изображает саранчу как армию завоевателей. Аллен Лесли, один из толкователей книги Иаиля, пишет: «Зловещие намеки, брошенные в начале пророчества, упоминание вторгшегося народа и Дня Господня, получают развитие теперь, когда проповедь Иаиля приобретает черты кошмарного видения». Иногда апелляции к разуму бывает недостаточно, и ощущение реальности Бога может внушить только инстинктивный страх, замечает он. Этой устрашающей картиной пророк обращает внимание народа на серьезность положения. Итак, давайте вместе с доктором Маги продолжим изучение книги пророка Иаиля. Текст лекции читает Владимир Сорокин.
1: Здравствуйте, дорогие друзья! Нашу сегодняшнюю лекцию по книге пророка Иаиля мы начнем с разбора стихов с 8 по 10 главы 2. «Не давят друг друга, каждый идет своей стезею и падают на копья, но остаются невредимы. Бегают по городу, поднимаются на стены, влезают на дома, входят в окна, как вор». Перед ними потрясется земля, поколеблется небо, солнце и луна помрачатся, и звезды потеряют свой свет. Дело здесь вовсе не в том, что Иоиль преувеличивает масштабы реального нашествия саранчи. Пророки изрекали Слово Божие так, как его им даровал Бог, они ничего не преувеличивали. Речь здесь идет о том же самом, о чем Иоанн говорит в книге Откровения. В следующем 11 стихе мы читаем: «И Господь даст глас свой пред воинством своим, ибо весьма многочисленно полчище его и могуществен исполнитель слова его, ибо велик день Господень и весьма страшен, и кто выдержит его?» Здесь Иоиль упоминает о Дне Господнем уже в третий раз. О том же самом Иисус в Евангелии от Матфея, главе 24, в стихе 22, сказал: «И если бы не сократились те дни, то не спаслась бы никакая плоть». Иоиль же вопрошает: «Кто выдержит его?» Ответ мы находим в Откровении. В 7 главе Иоанн говорит, что Бог усмирит силы природы, запретив ветрам дуть до тех пор, пока две большие группы возрожденных не будут запечатлены и не обретут безопасности. И если народ Божий проходит через ужасное время скорби, то он должен быть запечатлен. Иоиль спрашивает, кто выдержит его? И говорит он о Дне Господнем, который начинается с тьмы, с ночи великой скорби. Теперь возникает такой вопрос: что делать грешнику в такое страшное время? В 12 стихе Иоиль дает ответ: «Но и ныне еще, говорит Господь, обратитесь ко мне всем сердцем своим в посте, плаче и рыдании». «Обратитесь ко мне всем сердцем своим». Слово «обратитесь» означает «покайтесь». Бог говорит своему народу, отвернувшемуся от него: «Покайся». Покаяние означает прежде всего изменение образа мыслей. Когда мы меняем свое отношение к чему-то, то часто мы резко поворачиваемся в ту или иную сторону. Когда люди каются, это может сопровождаться слезами, но подлинное покаяние означает изменение образа мыслей. Когда я только что начал пасторское служение, то людям в церкви было со мной не так уж и легко. Я был довольно легкомысленным молодым человеком и зачастую относился к служению не вполне серьезно. Человек, который помог мне найти служение, тоже был в этой церкви. Он помог мне получить кредит, потому что я был молод, и у меня совсем не было денег. Он также помог мне найти дополнительную работу. Он относился ко мне как отец, и я любил его как родного отца. И вот однажды я пошел к нему, чтобы поговорить об одной своей идее. Он сразу же сказал, что совершенно не согласен со мной. И говорил он совершенно определенно, безо всяких обиняков. Меня это очень разозлило. Я развернулся и ушел. Когда я оказался на улице, я вдруг подумал: «Это неправильно, ведь я стольким ему обязан». Поэтому я снова развернулся и пошел обратно. Почему я вернулся? В моем сердце я почувствовал, что так было нужно. Когда я снова вошел к тому человеку, я увидел слезы на его глазах. Кстати, когда у нас с женой был медовый месяц, он сказал ей: «Я не знаю, насколько вы вспыльчивы, но Вернон ужасно быстро выходит из себя. Поэтому, пожалуйста, не начинайте сердиться одновременно». Моя жена последовала этому совету, и это одна из причин, по которой я так люблю ее. Но в тот день, когда я рассердился, а потом вернулся назад, я раскаялся в том, что сделал, и это выразилось в том, что я развернулся в самом буквальном смысле. Поэтому, когда Бог говорит: «Обратитесь ко мне всем сердцем своим», Он имеет в виду необходимость покаяния, которое во вторую очередь проявляется в посте, плаче и рыдании. К сожалению, многие люди считают, что если они выйдут к алтарю и прольют достаточно слез, то они обращены. Когда я был еще мальчиком, я именно так и поступил, но понял, что это ничего не означает. В 13 стихе 2 главы книги Иоиля читаем: «Раздирайте сердца ваши, а не одежды ваши, и обратитесь к Господу Богу вашему, ибо Он благ и милосерд, долготерпелив и многомилостив, и сожалеет о бедствии». Здесь мы видим, что речь идет о глубоком переживании, а не просто о каком-то внешнем жесте. Ведь закон Моисея запрещал священникам раздирать свою одежду. Покаяние не выражается в фанатичных поступках. Раздираться должно сердце, а не одежда. «Обратитесь к Господу Богу вашему». Друзья мои, эти слова призывают всех нас к покаянию. Затем пророк говорит о причинах, по которым людям нужно обратиться к Господу. «Ибо Он благ и милосерд, долготерпелив и многомилостив, и сожалеет о бедствии». В комментарии на Исход и книгу Ионы я более подробно говорю о том, что означает сожаление Бога. Когда Израиль пребывал в Египте, казалось, что Бог передумал. Он посылал на Египет одну язву за другой, давая фараону возможность покаяться и обратиться к нему, но тот не делал этого. Также и во времена Ионы Бог послал пророка в Ниневию, чтобы тот проповедовал его жителям о том, что Бог разрушит их город. Однако ниневитяне покаялись и обратились к нему, поэтому Бог не разрушил город. Создавалось такое впечатление, что Бог изменил свое мнение, ведь Он хотел разрушить город, но потом передумал. Но Бог неизменен, Он всегда милосерд, Он всегда благ, Он всегда многомилостив. Друзья мои, вы всегда можете положиться на Бога. Он никогда не меняется. Но когда грешник кается, Бог действительно говорит: «Ты пребывал под моим осуждением, но теперь, когда ты обратился ко мне, я не свершу над тобой осуждение». Бог всегда милостив, Он всегда готов к прощению. Читаем дальше, стих 14. «Кто знает, не сжалится ли Он, и не оставит ли благословения, хлебного приношения и возлияния Господу Богу вашему?» Это означает: Бог снова благословит вас в поле и на винограднике, и вы снова сможете совершать хлебное приношение и возлияние. Здесь мы читаем о возлиянии, но в книге Левит мы не находим указаний о нем. Возлияние совершалось на прочие приношения и стало их составной частью. Когда возлияние совершалось на горячие угли, оно поднималось к небу в виде пара. Мы помним, как апостол Павел говорил о том, что он желает, чтобы вся его жизнь была такой, как возлияние на жертву Христа. Следующий, 15 стих, гласит: «Вострубите трубою на Сионе, назначьте пост и объявите торжественное собрание». Когда мы разбирали начало второй главы, мы узнали, что звук трубы мог означать сигнал к собранию или сигнал тревоги. В первом стихе это был именно сигнал тревоги, но здесь, в стихе 15, речь идет о сигнале к собранию. Люди должны были сойти все вместе, чтобы услышать то, о чем говорит Бог, и покаяться. Он благ, Он милосерд, и Он готов принять их. Назначьте пост и объявите торжественное собрание. Как мы уже говорили, в законе Моисея Бог установил для своего народа лишь праздничные дни. Людям следовало приходить к Богу с радостью. Но теперь, когда они отпали от Бога и отвратились от Него, им следовало поститься и сойтись пред Ним на торжественное собрание. Друзья мои, единственный путь к Богу заключается в том, чтобы прийти к Нему как к грешнику, с желанием отвратиться от своих грехов. Если вы прежде отвратились от Бога, а теперь желаете обратиться к Богу, все, что вам нужно, это взывать к Нему о прощении грехов, и Он спасет вас. Веруй в Господа Иисуса Христа и спасешься. Вот все, что нам нужно. Вам не нужно быть членом церкви, участвовать в церемониях или что-то обещать Богу. Вы просто должны обратиться к Христу за Его милосердие. Интересно, что слово, которое означает проповедь, евангелизацию или провозглашение Евангелия, это слово, которое переводится как «трубить». Трубный глас Нового Завета – это евангельская весть, которую мы должны принести всему миру. «Вострубите трубою на Сионе». Здесь трубный глас – это сигнал к торжественному собранию. Когда люди отвечают на призыв выйти к алтарю и проходят вперед, то это выглядит очень торжественно. Они свидетельствуют о том, что они оставляют грех и обращаются к Богу. Это серьезный момент, и к нему нельзя относиться легкомысленно. Но я еще раз подчеркиваю, что покаяние состоит не в том, чтобы выйти к алтарю. Однажды, когда я проповедовал в одной церкви, вперед вышла молодая пара. Я подошел к этим людям, чтобы поговорить с ними, и обратился к ним с таким вопросом: «Вы впервые отвечаете на призыв пройти к алтарю?» «Нет, мы выходим каждое воскресенье», — ответили они. «Но зачем же вы выходите вперед?» «Потому что мы хотим обрести то, что Бог приготовил для нас. Вы считаете, что получите то, что желаете, просто выходя к алтарю?» «Мы надеемся на это», — ответили молодые люди. Тогда я сказал им: «Позвольте мне задать вам один вопрос. Сегодня вы обрели то, к чему стремились?» Тогда они ответили мне: «Нет». На это я сказал им: «Тогда на вашем месте я бы очень огорчился. Может быть, к делу следует приступить совсем не так? Может быть, вы пытаетесь прийти к Богу путем человека? Но у Бога есть свой путь. Бог желает быть к вам благим и милосердным. Он хочет спасти вас, но прийти к Нему следует только Его путем. Никто не приходит к Небесному Отцу иначе, чем через Господа Иисуса Христа. Он является единственной дверью в небо». В Евангелии от Иоанна, в главе 10, стихе 9, сам Господь сказал: «Я есть дверь. «Кто войдет мною, тот спасется, и войдет, и выйдет, и пажить найдет». Теперь прочитаем 16 стих 2 главы книги пророка Иоиля. «Соберите народ, созовите собрание, пригласите старцев, соберите отроков и грудных младенцев. Пусть выйдет жених из чертога своего и невеста из своей горницы». «Соберите отроков и грудных младенцев». Похоже, что о детях заботились отдельно, чтобы их матери могли внимательно слушать. Следует обратить внимание на то, что даже жених должен был прийти на собрание. Когда в Израиле мужчина женился, ему позволялось в течение одного года не отправляться в военные походы. Он освобождался от многих других повинностей, чтобы у него было время поближе узнать свою жену. Думаю, жениться в те времена было выгодным делом. Однако сейчас Бог говорит, что все люди должны собраться вместе, даже женихи и невесты, у которых медовый месяц. Теперь прочтем стих 17. «Между притвором и жертвенником да плачут священники, служители Господни, и говорят: пощади, Господи, народ Твой, не предай наследие Твоего на поругание, чтобы не издевались над ним народы. Для чего будут говорить между народами? Где Бог их?» Священники и служители Господни должны рыдать и плакать. Из этого стиха мы узнаем, что Иоиль находился в Иерусалиме. Он пророчествовал в Южном царстве. Им следовало молиться так: «Пощади, Господи, народ Твой, не предай наследие Твоего на поругание, чтобы не издевались над ним народы». Сегодня Израиль рассеян по всему миру. Хотя у евреев есть государство, правительство и национальный флаг, они до сих пор зависят от других народов. Голда Мейер однажды сказала, подразумевая, что Моисей совершил ошибку: «Моисей вел наш народ по пустыне 40 лет и привел нас в единственное место во всей округе, где нет нефти». Если бы она верила в Ветхий Завет, то она бы знала, что народ Божий вел огненный столб ночью и облачный столб днем, и что у Бога были причины не вести народ в земли, богатые нефтью. Иначе они бы просто никогда не получили землю обетованную. В этом можно быть уверенным. Сейчас Израиль нуждается не в нефти, а в воде. Им не хватает воды, потому что на них пребывает осуждение Божие. Моисей не совершал ошибок. Он следовал указаниям Бога. А Бог никогда не совершает ошибок. Для чего будут говорить между народами, где Бог их? Они поражались тому, что происходит с этими людьми. Сейчас этот вопрос остается не менее актуальным. В Израиле я говорил с одним молодым евреем, который сказал мне: «Если, как вы говорите, мы действительно избранный народ Божий, то почему же сейчас он не вступается за нас?» Я ответил ему со всей искренностью: «Потому что сейчас вы не с Богом. Он не будет относиться к вам, как к своему избранному народу. Сегодня Бог совершает нечто новое. Он призывает во имя свое людей из вашего и моего народов, из иудеев и язычников. Вы отстаете от Бога во времени. Вы придерживаетесь системы Моисея, которая устарела. Самое новое, самый последний образец – это Церковь Господа Иисуса Христа. Итак, Бог всех призывает веровать во Христа и стать частью нового тела, которое Он называет Церковью». Прочтем стих 18. Здесь Иоиль определенно говорит о будущем. Обратите внимание на слово «тогда», которое появляется в этой главе много раз. «И тогда возревнует Господь о земле своей и пощадит народ свой». В 24 и 25 главах Евангелия от Матфея Господь Иисус использует слово «тогда», говоря о событиях, которые произойдут в период великой скорби. В конце периода скорби, перед тем, как Господь возвратится на землю, «тогда Он возревнует и пощадит свой народ». Читаем 19 стих. «И ответит Господь и скажет народу своему: вот я пошлю вам хлеб и вино и елей, и будете насыщаться ими, и более не отдам вас на поругание народам. Тогда Господь дарует им хлеб, вино и елей, и они больше не будут в поругании у язычников». Даже самые радикально настроенные толкователи Библии не скажут, что это пророчество исполняется в наши дни. Большая часть евреев не живет в своей земле. В Нью-Йорке евреев живет больше, чем в Израиле. Их много также и в России. Но пока это пророчество не исполняется. Оно исполнится в будущем. Это определенно произойдет в период, который мы называем Днем Господним, и который начнется с темноты, продлится весь миллениум, во время которого на земле произойдет отпадение людей от Бога, вплоть до начала Вечного Царства. С этого места в книге Иоиля речь все время будет идти об этом периоде. Читаем 20 стих. «И пришедшего от севера удалю от вас, и изгоню в землю безводную и пустую, переднее полчище его в море восточное, а заднее в море западное, и пойдет от него зловоние, и поднимется от него смрад, так как он много наделал зла. И пришедшего от севера удалю от вас». Речь здесь явно идет не о саранче, а об армии, которая появится с севера. Возможно, эти слова исполнились, когда Ассирия завоевала Северное царство, но при этом Бог чудесным образом спас царство Южное. Иудея попала в плен лишь столетием позже, но к вавилонянам, а не к ассирийцам. Однако тот факт, что Бог избавит землю от армии, приходящей с севера, еще будет иметь место в будущем. Более подробно об этом говорится в книге пророка Иезекииля в главах 38 и 39. Описание, приведенное здесь, повествует об Армагеддоне. «Переднее полчище его в море восточное, а заднее в море западное, и пойдет от него зловоние, и поднимется от него смрад, так как он много наделал зла». Средиземное море находится с одной стороны, а Галилейское озеро с другой стороны долины Ездрелон, в которой произойдет битва Армагеддон. В книге Иезекииля мы видели, что в битву вмешивается Бог. Он уничтожит врага, пришедшего с севера, и Он сделает это ради славы имени Своего. Бог прославляем в осуждении греха точно так же, как в спасении грешника. В это довольно-таки трудно поверить. Бог свят, и святой, праведный Бог свершит свой суд. Об этом говорят все пророки. В Слове Божьем о суде говорится очень много. Мы уже видели, что Бог благ, милосерд и долготерпелив. Осуждение – это чуждое для Бога дело. Поэтому Он каждый день простирает к нам руки и молит нас прийти к Нему. Но когда люди отказываются прийти к Нему, Он должен свершить над ними суд по Своей праведности и святости. Друзья мои, как часто сегодня говорят «любовь Божия», а подразумевают «свобода грешить». Мы всегда должны помнить о святости Божьей, требующей наказания греха. Нам всем следует поразмышлять об этом за время, которое пройдет до нашей следующей лекции. А пока все. На сегодня я прощаюсь с вами. Всего вам доброго.

Вы прослушали лекцию из серии передач «По страницам Библии», подготовленную по материалам доктора МакГи в Санкт-Петербургской студии Трансмирового радио. Текст читал Владимир Сорокин. Слушайте нас ежедневно с понедельника по пятницу в это же время. Дорогие друзья, если у вас возникли вопросы или вы хотите узнать, как объяснить трудные места из Библии, пишите нам. Наш адрес 194-214, Санкт-Петербург, абонентский ящик 39, Трансмировое радио. Напоминаем, что программы Трансмирового радио транслируются также российскими радиовещательными станциями «Юность» и «Маяк». Расписание наших передач мы вышлем всем желающим. Бог через Библию обращается к каждому человеку. Не упустите возможность услышать благую весть.

0: KICY, Nome.
1: Радиостанция KICY из города Нома на Аляске рада приветствовать всех наших радиослушателей из поселков Проведение, Сиреники, Нулингран, Энмален.

0: Отголоски воскресенья.
1: Пастор Андрей Петров.
2: Знай, дорогой друг, если в твоей жизни есть что-то, что пытается уничтожить доброе, корни этого в аду, нити, цепи, которые тянутся к тебе, они связаны с адом. Потому что если ты устал молиться, устал слушать Слово Божие, если ты уже не имеешь радость, если в тебе есть какое-то противоборство, бунт против Бога и имени Его, то знай, корни этого бунта идут туда, в ад. И они, как мы видим, отражены на страницах Священного Писания. В Ироде, в фараоне и в самом Люцифере, сатане, который держит все человечество через цепи греха для того, чтобы противостоять Христу. Имя Христа несет надежду и жизнь.
3: Это производство радиостанции «Новая жизнь».

0: Отголоски воскресенья.
1: Пастор Андрей Петров.
2: Очередной блокбастер или боевик представляет нам Спасителя всей Вселенной. И мы видим, как ограничен этот Спаситель. Как он сам не может позаботиться иногда о себе, но правда совершает великие дела. Вы знаете, много еще спасителей придут в этот мир и скажут: мы спасители, мы спасем этот мир. Не верьте им, это лжехристы. Не верьте и не ходите, так сказал Христос, потому что спасение уже совершилось, уже пришло в этот мир.
3: Это производство радиостанции «Новая жизнь», Москва.

0: Отголоски воскресенья.
1: Пастор Андрей Петров.
2: Как-то раз у нас произошел такой случай, с молодежью мы шли на молодежное общение, домашнее. И заходя, мы увидели двух подвыпивших ребят, молодых, которые сидели на лестнице, они увидели у нас в руках гитару, и они говорят, а можно попробовать что-то поиграть? И из тех попыток, что они хотели воспроизвести, я понял, что один из них служил в Чечне. И я пригласил его на общение, говорю, а хотите пойти посмотреть, как у христиан проходит общение? Ну, такое домашнее, непринужденное, а то ведь всяких небылиц наслушаешься, что там баптисты и в жертву приносят, и еще чего-то. Так вот, эти люди пришли, и один из них пришел в курточке, и он посидел некоторое время, сверля нас своим взглядом. Ушел первый раз, заходит уже без курточки, я это заметил, без кожаной курточки. И потом он просто подходит и говорит, можно тебя на минуточку? Он на кухню меня отвел, говорит, оставьте нас все. И он стал исповедаться. Я не могу вам рассказывать, сегодня не имею того права, тайны исповеди. Но я вам скажу одну вещь. Сначала он бравировал тем, что он служил в Чечне. Сначала он говорил, какой он, и что он вообще крутой и так далее. А потом он, знаете, какие вещи стал говорить? Ты не представляешь, что там было. Мы ели крыс. Когда они были отрезаны, когда не было провиантов, они убивали этих крыс, и они их ели, потому что нужно было что-то есть. Он буквально брал меня вот так за грудки, как говорят, и говорил, дай мне такую веру, дай мне вот эту простоту, дай мне этот чистый взгляд, я устал. Я говорю, я знаю, от чего ты устал. Ты устал от этих крыс, они до сих пор в твоем сознании. Ты никак не освободишься от них. Это тьма. Тьма греха, в которую погрузился человек, но душа его ищет света. И он понимает, что такое свет. И он видит его. И знаете, в конце он сказал, я пришел с пистолетом. Ты обратил внимание, что я с курточкой сидел? Я приходил с пистолетом. Господь изменяет сегодня сердца. Мы расстались почти что друзьями.
3: Это производство радиостанции «Новая жизнь», Москва.